Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

милая, красивая, замечательная песня исполнителя Данка «Малыш». Дети — это прекрасно, великолепно и все самые лучшие слова в мире, а свои дети — это еще и подарок судьбы. Например, в 50-е годы обычным количеством детей в семье было двое и больше. В начале нулевых, по статистике, 1-2 ребенка в семье. А в настоящий момент люди все больше сосредоточены на карьере. И сейчас один ребенок в семье — это уже победа. Желаю всем нам побольше цветов жизни, потому как нет ничего в жизни важнее, чем семья и дети. Для детей и взрослых, а также их родителей, скоро послушаем хит Стаса Михайлова, далее Сергей Лазарев.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Снова с новинкой на радио «Дача». Хит, созданный на стыке сезонов зимы, весны этого года. Заразительные слова, легко которые запомнить и еще легче весело подпевать. Приятно, что мода на русский фольклор стала основой для создания многих песен, которые навсегда останутся с нами. В целом, светловолосый паренек – это собирательный образ русского парня, ведь все прекрасно знают, что русский человек часто отличается русыми волосами и голубыми глазами. Описал прям как себя. Друзья, всем отличного настроения под музыку «Радио Дача». Далее группа «Унесенные ветром» и «Алларит».

0: руки вверх, а можно побольше добрых, нежных и ласковых хитов в эфире, возможно, кто-то подумал сейчас. А я вам отвечу, еще больше хитов впереди на радиодаче. А еще хит вы можете заказать и сами. Для этого есть не только программа по вашим заявкам «Удачный час», но и наша постоянная, а сегодня, между прочим, круглосуточная рубрика «Удачный момент». Телефон прежний 8495-995-2555. Звоните, передавайте привет и выбирайте музыкальный подарок. Буду очень рад помочь. А прямо сейчас, нет, не прямо сейчас, а через небольшое мгновение на очереди хит Олега Газманова и далее певица Жасмин.
1: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-дефис.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. На «Радио Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Шеки Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогому человечку, сладенькой Лене Логиновой. Прозвучит песня Сергея Крылова про девочку. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Группа «Сливки» зажигает на радио «Дача». Летели недели, да! С приятной ностальгией вспоминается время, когда часы могли тянуться, а дни казались бесконечными. Но почему-то, когда мы становимся взрослыми, недели пролетают как дни, а года летят как недели. В этой суете только перед сном приходит светлая мысль о балансе работы и отдыха. Где равновесие сил, не знает никто, и определить его очень и очень сложно. Мораль проста, друзья. Делать остановку на тишину, отдых и размышления. Возможно, именно эти моменты сделают наш энергичный день еще лучше. В общем, с наилучшими пожеланиями совсем скоро на радио «Дача» хит группы «Ума Турман», ну а далее певица Алсу.

Группа «Белое злато» на радио «Дача». Хит этого года – настоящий русский фольклор. Интересно, что жанр песни выбран не случайно. Участницы группы – выпускницы ведущих музыкальных вузов страны, которые как раз специализируются на исполнении русских народных, казачьих и патриотических песнях. А в 2019 году коллектив был награжден государственными медалями и сегодня активно участвует в городских праздниках, фестивалях и конкурсах, а также снимается в известных телепрограммах. Так что, друзья, увидим еще не раз и услышим на радио «Дача» обязательно. Ну а прямо сейчас вернемся к музыке не менее интересной. Совсем скоро послушаем хит Аниты Цой, далее Ирина Муравьева.

0: Юлия Савичева, «Майский дождь». Вот и хорошо, пусть дождь льет мимо нас с вами. Сделаем перерыв на хорошую погоду. Вот когда будут тополиный пух, жара, июль, вот тогда и можно дождик. А пока говорим майскому дождю пока. Да простят меня дачники. А лучше в ближайшее время, друзья, узнаем, кому передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент». Но сначала послушаем Татьяну Буланову и хит Таисии Повалий.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации кредитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий Мишачков. Я из города Томска. Хотел бы выразить благодарность и сказать большое спасибо всем врачам глазного отделения клиники Шириных, которые нам помогают возвращать самое дорогое для нас зрение. И хотел бы, чтобы вы поставили для них песню в исполнении Валентины Лекоступовой. Спасибо, радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Иванушки Интернешнл на радио «Дача». Безнадежно успешный хит, впрочем, как и большинство песен легендарной группы родом из 94-го. Уверен, многие из нас любят и другие работы Иванушек. «Тучи», «Тополиный пух», «Беги, беги на край земли». Между прочим, в этом году группа отмечает свой творческий юбилей – 30 лет на сцене. Пожелаем еще больше хитов и огромных, просто огромнейших творческих успехов. Продолжим слушать успешные хиты на радио «Дача». Далее «Портофино», Жанны Фриске и Юлия Михальчик. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Филипп Киркоров на радио «Дача». Знаем мы эти прощальные туры по всей стране, а потом новый юбилейный концерт, а потом новый прощальный гастрольный тур. Расставаться с любимыми артистами нам, зрителям, не хочется, да и самому артисту жизнь без творчества не мила, как они сами часто признаются в многочисленных интервью. Всем ранним пташкам, кто ведет здоровый образ жизни и начинает просыпаться в 5 утра, говорю доброе утро, пусть оно будет именно таким, несмотря на ранний час. Зовут меня Иван Никитин, с удовольствием поддерживаю вашу бодрость лучшей музыкой радиодачи. Что ж, впереди совсем скоро хит группы «Браво», далее певица Зара.
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе «Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
2: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в «Гелиос» пора. Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании «Гелиос». 49 59 99. Окнагелиос.ру.
3: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Группа «Ласковый май». Именно так она звучала раньше. И вот у нас наконец-то есть такая возможность послушать вот эту музыкальную машину времени, как это все было. Совершенно ни к чему, друзья, просыпаться в тишине. Гораздо лучше сделать радио чуть громче, и утренняя бодрость обязательно придет. Чем дальше мы живем от работы, тем раньше нам приходится вставать. Это факт. Но, с другой стороны, водители общественного транспорта давно уже в депо или на маршруте. Так что, если вы просыпаетесь рано по долгу службы, знайте, вы не одиноки. Радио «Дача» поддерживает вас душевной музыкой. Что ж, впереди хит Саши Че, далее Николай Басков.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Скидки в аптеках «Столички».
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
8: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет Чураковой Наталье и Багаеву Сергею. И хочу

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от всех убежим, быстро сядем.
1: Легко.

утренний хит, чтобы мы точно не заснули, если вдруг выключили будильник. Просыпайтесь! Безоблачное синее небо над головой, а также крышами домов и квартир. В такую погоду можно взобраться на любую смотровую площадку, и ничего не скроется от нашего взгляда за облаками. Нужно больше аргументов, чтобы проснуться? Слушайте «Радио Дача» дальше. Через мгновение...

0: хит Лены Терлеевой. Далее гороскоп на весь этот солнечный день. Ну, хватит спать, друзья, просыпайтесь.
1: Погода.
2: Всем доброе утро! Сегодня в течение дня в Кирове ожидается переменная облачность, местами дождь и плюс 24. Ближе к вечеру до 20, выше 0. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Всем прекрасного дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Стоп! Выдыхай. Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
7: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
11: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45-15-03.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Ну что, 5 мая, вторник, день подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы, водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий, возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график. Гибкость сегодня принесет больше пользы.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Султан Лагучев, цок-цок, так называется этот сумасшедший зажигательный хит, звучит на радио «Дача» прямо сейчас. Накатите музычки, говорят нам, какое бодрое сегодня утро 5 мая, то ли солнце за окном так влияет, то ли песня пришлась кстати. Выбирайте любой вариант, который вам по душе, главное, знайте, что в компании любимого радио всегда душевно и весело, и хорошо там, где есть радио «Дача». Друзья, совсем скоро встречаем хит Александра Малинина и ансамбля «Лейся песня». Что ж, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, шеф сезон».
2: ИП Елькин Игорь Александрович, УГР НП 323-43-60-042-72.
3: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт. Опыт и душу, вложенную в каждую деталь. Эверли. Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
4: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники. Стройбат.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Виктор Королёв на радио «Дача». Ну вот только майской грозы нам и не хватало. Не надо, спасибо. Мы, может, только весну по-настоящему встречать начали. Требуем оставить солнце за окном. Ладно, пожалуй, митинг окончен в пользу хорошей погоды. На радость всем жителям городов вещания радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю легкого пробуждения. Ну, легкого, прям как перышко. Скоро послушаем весенний хит Батыра Шукенова и обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конце лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
11: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
14: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
17: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
18: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного «звездочка-2023», «звездочка-2023» и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальном максимальной эффективности. Секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Саратов. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет Алисе из города Саратова. Она самая лучшая, красивая, драгоценная, замечательная. И заказать песню Артура Пирожкова «Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Кирове 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Елка на радио Дача. Да, друзья, еще немного, и моя рабочая ночь, а с ней трудовое утро заканчивается. Не то чтобы я сразу на самолет и в Прованс, но подумать о путешествии по дороге домой можно. С одной стороны, новость о завершении работы всегда приятна, особенно сейчас, когда на улице уже тепло и вовсю светит солнце. Но с другой стороны, с любимой работы уходишь не спеша и ненадолго. Всем желаю приятного пробуждения и только любимого дела. Для этого послушаем хит Анны Семенович и узнаем, о чем расскажет рубрика «Лунный календарь».
1: Погода.
2: Всем доброе утро. Сегодня в течение дня в Кирове ожидается переменная облачность, местами дождь и плюс 24. Ближе к вечеру до 20, выше 0. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Всем прекрасного дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Мы не беремся за все подряд. «Автодетальцех» — это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 21-44-20. «Автодетальцех» — точность, которой доверяют.
7: Следующая остановка — «Балерс».
8: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах «Балерс». «Балерс» в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
9: Найдутся на раз любые запчасти для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Приезжайте в сеть магазинов «Автодеталь-центр».
10: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
11: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная — 1295 рублей. Двойной удар — от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
12: ИП Бузмаков Александр Николаевич. УГРН П311-43-45-23-500-25. 6+.
13: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45-15-03.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: я устала.
1: Лунный календарь на радио Дача.
2: 18-й день лунного цикла на календаре. Все происходящее сегодня с людьми и вокруг них является в некотором смысле зеркалом внутреннего состояния. Энергетика суток делает многих пассивными и даже ленивыми, оно и ясно после предыдущего бурного дня. Сегодня не стоит поддаваться чужому влиянию или подражать кому-то. Люди настроены говорить правду во всех сферах общения.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь на радио Дача.

0: Дима Билан на радио «Дача». Помнить только о хорошем – это большое искусство. Во-первых, это говорит о нас как о позитивно заряженных частицах. А во-вторых, с добром сердцем мы все больше и больше начинаем нравиться себе в зеркале. Хотя, что бы в нашей жизни ни происходило, со временем большинство из нас вспоминает только лучшие моменты. Просто потому, что так устроена память человека. В общем, урок философии подошел к концу. Ура! На радио «Дача» музыкальная перемена. Послушаем совсем скоро хит Филиппа Киркорова и далее Наталья Гордиенко.
1: Реклама.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами. Срок акции до 15 мая.
4: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Заехал. Сделали. Поехал. Масла и смазки. Быстро и по делу. Замена масла в двигателе, коробках, мостах, редукторах. Замена свечей, фильтров и колодок. Масла и смазки. Правильная замена. Московская 102В. Производственная 28. Северное кольцо 30. И новый магазин на Ердякова 50Г. Подробности по телефону 211-211.
7: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
8: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
9: Алюминиевая дверь в офис, пластиковая на дачу, окна в дом. Компания «Окна Гелиос» установит качественно и в срок. При остеклении загородного дома скидка. Подробности 49-59-99 и на окнагелиос.ру.
10: Мы прерываемся для важной информации. Ювелирные салоны «Топаз» сделали неожиданное заявление. Скидка на золото, серебро, бриллианты уже до минус 70%. Объявлена глобальная распродажа. Спешите в «Топаз» за максимальной выгодой.
11: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Марина Журавлева на радио «Дача». Обвинять в своих неудачах кустарник или дерево – дело, конечно, простое, но бессмысленное. И диалога не получится, и вопрос останется без ответа. К тому же черемуха – это культурный символ не только грусти, но и любви. Цветение черемухи совпадает с пробуждением всей природы и с главным романтическим чувством. А еще символизирует ожидание любви, расцвет эмоций и влюбленность. Вау, сколько всего. На этот момент у меня все. Встречайте мою коллегу Марию Федорову. С вами был Иван Никитин. Желаю всем великолепного утра и лучшей музыки в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Менсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
4: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Поэтому на сайте www.vbnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
14: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
15: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
16: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
17: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
18: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
19: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
20: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
21: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
22: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
24: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
25: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
26: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песни группы «Подиум». Танцуй, пока.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Кирове 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Минобороны по решению президента Владимира Путина объявила перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве отметили, что рассчитывают на то, что украинская сторона последует этому примеру. И вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 числа. Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город. Напомню о готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО президент Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора 29 апреля. К другим новостям. В России запустили бесплатную федеральную горячую линию по теме организации летнего отдыха. Ее номер телефона 8 800 250 28 90. По словам вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, родители круглосуточно могут получить консультацию по подбору лагерей. Он добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Операторы связи начали предупреждать абонентов о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий в Москве с этого дня до 9 мая. Об этом пишет РИА Новости. Гражданам порекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi. Напомню, ранее президент Владимир Путин поручил создать механизм, позволяющий жизненно важным интернет-ресурсам бесперебойно функционировать даже при ограничении работы мобильного интернета. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: рабочий день, вторник, друзья, проводим его хорошо, там, где есть радиодача, и наслаждаемся зажигательной, бодрящей музыкой. Впереди у нас любимые композиции Дмитрия Колдуна, Нюши с Чинконгом и Паскаля. Также в этом часе будет рубрика «Гороскоп». Узнаем, что звезды нам напророчили на день сегодняшний, 5 мая. Меня зовут Мария Федорова, вы слушаете радиодачу. Всем привет!
1: Ваше начало дня.

0: передача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: вспоминайте того волка, который прошел 2000 километров из Словении в Италию, встретил там волчицу и завел более 40 волчат. Вот так-то, друзья. И, как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Утекают драгоценные минуты этого утра на радио «Дача». Уже скоро будем в новый час вступать, ну, минут так через 40. Прежде же насладимся на радио «Дача» хитами Дмитрия Маликова и Татьяны Булановой. И рубрика «Гороскоп», обещанная, впереди. Будем вместе.
1: Погода.
2: Всем доброе утро. Сегодня в течение дня в Кирове ожидается переменная облачность, местами дождь и плюс 24. Ближе к вечеру до 20, выше 0. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Всем прекрасного дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
3: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-6-042-72.
4: Ритуал «Град». От организации похорон до благоустройства захоронения. Изготовление памятников. Ритуальная флористика. Поможем с компенсацией в военкомат. Работа по договору. Рассрочка без процентов после выполнения работ. Ритуалград. Нововятский район. Советская 64. Телефон 266-542.
5: Рассрочку предоставляет ИП Волкомурова СЮ.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Стоп! Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
9: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
11: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
12: КСМ. Когда сбывается мечта?
13: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
15: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
16: Да, биткоин надо было брать в 2012.
17: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
18: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам. И авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Радиодача «Гороскоп» на вторник. Сегодня день подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий. Возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график, гибкость сегодня принесет больше пользы.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Вот честно, эта песня меня просто преследует на работе, на улице из проезжающих машин, в магазинах. То есть народный хит получается. Это Татьяна Куртукова прямо сейчас на Радио Дачи с композицией «Одного». А далее будем наслаждаться другими хитами Александра Барыкина и Николая Баскова. И, разумеется, ваши музыкальные пожелания мы продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов наш московский студийный 8495-995-2555. Оставайтесь в компании Радио Дачи. Всем добрейшего утреца.
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе «Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
4: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
5: Вода закончилась!
6: Сейчас схожу!
5: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
6: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
5: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
7: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, ГРН 112-434-502-46-38.
8: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
9: Мама, расскажи сказку.
10: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
9: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
10: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: К сезону свадеб и выпускных в салонах «Пол Беккер» новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны «Пол Беккер» за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы «Пол Беккер». «Пол Беккер». ТРЦ «Макси» — второй этаж, ЦУМ — третий этаж.
12: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Буквально вчера видела такую картину на улице, которая точно могла бы стать обложкой для этой песни «Букет» Александра Барыкина. Итак, на велосипеде «Урал», представляете, «Урал», ехал мужчина с букетом, такой с бородкой, в белой кепке дачной, видимо, к даме своей. Романтик, одним словом, надеюсь, барышня оценила такой подход. Романтичного утра желаю всем слушателям радио «Дача». Продолжим наслаждаться любимой музыкой. Вскоре послушаем Стаса Михайлова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Будем вместе.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай. Только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
13: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFlea. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFlea отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFlea защищает на целых 90 дней.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
17: Просто так.
16: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
22: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
25: Радио «Дача»
0: представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Дачи». Здравствуйте, уважаемые коллективы «Радио Дачи». С уважением к вам, Шеки Женя, город Соликамск, район Боровск. Пиши привет дорогому человечку сладенькой Лене Логиновой Алене. Пиши привет Аркадьевичу, Владу. И давайте послушаем песню «Подожди, дожди» в исполнении Игоря Корнелюка. Еще поздравляю всех ветеранов с наступающим праздником Великой Победы. Крепкого здоровья вам. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Кирове 9 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минобороны по решению президента Владимира Путина объявила перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ведомстве отметили, что рассчитывают на то, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем там обратили внимание на угрозу Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 числа. Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар. Напомню о готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО, президент Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора 29 апреля. Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуг. Уточняется, на подобных интернет-страницах жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на госуслугах и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека. Их аферисты используют для того, чтобы выманивать средства у жертвы и ее близких. Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы. Под их видом злоумышленники могут рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об активизации клещей. Она возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры. Там порекомендовали носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых. После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей и немедленно удалить их. Добавлю, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в текущем году прививку от клещевого энцефалита сделали более 1 миллиона 600 тысяч россиян. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
2: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: 22. Наступил вторник на календаре. Встречаем его в компании «Радио Дача». Примерно минут так через 20-25 сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Вручим победителю, разумеется, классный подарок от «Радио Дачи». Послушаем песню в его исполнении. И продолжим наслаждаться хитами профессионалов. Впереди у нас композиции Валерия Золотухина, Эдгара в дуэте с Радой Рай и Ларисы Черниковой. Всем привет!
1: Ваше начало

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Счастье вдруг

0: замирает от той красоты, которая сейчас за столичными окнами. Все цветет, птицы поют, по-летнему тепло. Неужели дождались, друзья? Правда, ненадолго, так что успевайте насладиться шикарной погодой. И шикарной музыкой тоже наслаждайтесь. Впереди на радиодаче хиты Владимира Преснякова и Натали. И будет рубрика «Праздник каждый день». Расскажу в ней, какое событие можно отметить сегодня, 5 мая. Будем вместе!
1: Погода. Всем доброе утро. Сегодня в течение дня в Кирове ожидается переменная облачность, местами дождь и плюс 24. Ближе к вечеру до 20, выше 0. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Всем прекрасного дня в компании «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
2: Заехал, сделали, поехал. Масла и смазки, быстро и по делу. Замена масла в двигателе, коробках, мостах, редукторах. Замена свечей, фильтров и колодок. Масла и смазки, правильная замена. Московская 102В, производственная 28, Северное кольцо 30 и новый магазин на Ердякова 50Г. Подробности по телефону 211-211.
4: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 5 мая, отмечается Всемирный день гигиены рук. Праздник, который напоминает о том, что мытье рук является ключевым компонентом снижения риска целого ряда заболеваний. Много чего неприятного можно подцепить именно через руки, а потому необходимо тщательно следить за их чистотой, особенно за пальцами и ногтями. Кстати, мыть руки нужно не менее 30 секунд. Всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Полина Гагарина. Слушайте мою новую весеннюю песню «Твоими руками» на волнах радио «Дача».
1: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой –

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас играть со слушателями в игру «Из песни слов не выкинешь». И предлагаю вспомнить сегодня композиции из эфира «Радио Дача» про руки. Новинку от Полины Гагариной «Твоими руками» уже послушали, поэтому нужно вспомнить что-то другое. Другие песни, которых тоже очень много в нашей фонотеке. Итак, и как только нужная композиция придет в голову, звоните к нам на «Радио Дача» по номеру телефона 8495-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню и напойте нам несколько строк. Мы всей страной с удовольствием послушаем и вручим победителю от радиодачи набор для белоснежной улыбки. Итак, песня про руки должна быть. Желаем всем удачи!
1: Реклама.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Весной мы купим овощи и фрукты.
7: Потом игрушки.
6: Потом продукты.
8: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
9: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
1: Удачный час на радио «Дача».
10: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
10: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
11: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
12: Для слушателей старше 16 лет.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Прилетели все. Будем сейчас подводить итоги игры. Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача». Узнаем, какую же песню исполнил наш счастливчик. Песня про руки должна была быть. Много было звонков, но Дамир из Усинска дозвонился первый. Вот что он нам исполнил.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир Гельманов, я из города Усинска. И про тему про руки я вспомнил песню Ирины Аллегровой «Я тучи разгоню руками». Я тучи разгоню руками, и прошлое закрою дверь, и спрячусь за семью замками. Ты не ищи меня теперь. Я тучи разгоню руками. И всем служителям я желаю, чтобы не было никаких туч. И со всеми майскими праздниками. Особенно желаю удачи своей маме Ольге. Спасибо большое, радио «Дача».
2: Дамир, ваш фальцет просто сразил меня наповал. Соответственно, вручаем вам классный подарок от радиодачи. Подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Еще раз благодарим вас за игру. Друзья, завтра обязательно вновь сыграем. Кому-то тоже подарок вручим. А прямо сейчас будем слушать ту самую песню Ирины Аллегровой «Я тучи разведу руками» на радио «Дача».
4: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный. Тихое мое.

0: и корабля дождусь. Поверь.
1: Из песни слов не выкинешь.
2: Этим утром на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
5: Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
8: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
9: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
8: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
10: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.debetisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Кисель ПА-вид для желудка суперхит.
14: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель ЛеАвит желудок поблагодарит.
15: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
16: От Вернер?
15: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
16: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
15: Чижик. 100% гарантия качества.
17: Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
23: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
24: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
25: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
26: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
27: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
26: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
29: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
30: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
31: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
32: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
31: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
32: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио Дача представляет.
33: Как ты шутишь, чувак,
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Александр Незванов. Я с города Челябинска. Передаю привет своему другу Эдику Муслюмову. Желаю ему отлично сдать экзамены в автошколе. Всего самого хорошего. Пусть он всегда будет таким же хорошим пацаном. И пусть у него все обязательно в этой жизни получится. И поставьте для него песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Кирове 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
6: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве труда напомнили о сроках выплаты отпускных россиянам. Их нужно перечислять как минимум за 3 дня до начала отдыха работника. Ведомство уточнили, что в данный срок не включается день выплаты. Если этот день выпадает на выходной или праздник, то начальство должно перевести деньги заранее, то есть в последний рабочий день перед ними. Также отпускные могут выслать раньше или вместе с зарплатой. Стоимость обучения в российских вузах увеличилась почти на 11% за год. Это на 2,5% ниже, чем было в 2025-м, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там добавили, что по регионам и университетам ситуация, безусловно, разная. Так, в Москве рост цен на обучение зафиксирован на уровне около 14%. В Санкт-Петербурге – 8%, в остальных субъектах – 10,5%. Напомню, приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Мошенники начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать. С таким предупреждением выступили эксперты платформы «Мышеловка Народного фронта». Там пояснили, что данная схема является ловушкой, цель которой – сделать из добропорядочного гражданина так называемого дропа, то есть соучастника преступления. При поступлении ошибочного перевода и просьбе от незнакомца вернуть деньги россиян призвали ни в коем случае не переводить их самому. Лучше позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. В таком случае финансовая организация начнет процедуру официального возврата платежа. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Царица» в исполнении очаровательной Анны Асти. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого вторника и отличного настроения.
7: Слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: мои хорошие, уверена, если нарисовать на руке корону, какую-нибудь маленькую, незаметную, ну, вернее, заметную, но не всем, то, глядя на нее, всегда будете вспоминать, что вы царица, королева, и поведение будет соответствующим. Такая мотивация для самоконтроля и собранности. Надо будет попробовать, друзья. И надо будет послушать хорошую музыку для чудесного настроения на этот вторник. Впереди у нас на радиодаче хиты Евгения Григорьева и Валерия. Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Именно май многие выбирают для того, чтобы играть свадьбы. Кстати, сегодня чудесный день для такого торжества. Написано в лунном календаре черным по белому. Так что, если сегодня вы закрепляете свои отношения печатью, хочу сказать вам горько. Вернусь к любимой музыке. Совсем скоро обещаю поставить пластиночки замечательные на радиодаче. У нас тут есть пластинка Олега Газманова, Стаса Михайлова. А еще будет песня в рубрике «Тот самый хит». Не пропустите. Всем большой привет, майский.
1: Погода.
2: Всем доброе утро. Сегодня в течение дня в Кирове ожидается переменная облачность, местами дождь и плюс 24. Ближе к вечеру до 20, выше 0. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Всем прекрасного дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама. БКК представляет.
3: Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной. Киров хлеб создано с любовью для родного города.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
1: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чёрса 79А.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: вышло.
1: Один из недавних треков диджея Демиксера и группы «Тестостерон» на радиодаче «Цвета вишни» называется композиция. Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки», разумеется. Заходите, слушайте понравившиеся песни, заказывайте в эфире радиодачи в рубрике «Удачный момент», например, или в программе «Удачный час». Кстати, напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Телефон в режиме ожидания. Звоните, не стесняйтесь. И подпевайте далее классным песням Юрия Антонова и Никиты с Марией Зайцевой в дуэте.
2: Реклама.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
4: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Чье-то музыкальное желание обещаем выполнить уже в финале часа в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Чуть раньше послушаем группу «На-на». Всем желаю добрейшего майского вторника.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах Радио Дача. Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
12: Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
20: Муз-ТВ представляет.
21: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
22: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
23: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
24: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
25: Дачный плейлист Радио Дача.
26: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
27: Любовь здесь проходит проверку.
28: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
29: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
30: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
31: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
32: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
33: Самый лучший день заходил вчера.
32: Полина Гагарина.
1: Корни.
34: Ты узнаешь ее,
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
32: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я живу в Челябинской области, город Коркино. Хочу передать привет своей подруге Елене Зайцевой. Пожелать ей хорошего настроения, прекрасного здоровья, чтобы у нее все было прекрасно. Пусть ее подружки никогда не болеют, а дети будут всегда здоровыми. Ну, в общем, всего-всего самого хорошего. Также прошу поставить песню Любови Успенской «Любимый». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Кирове 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
7: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Согласно этой редакции ПДД, практика на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Также в правилах указывается, что если кандидат в водителя не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, ему будет назначена повторная теория. Помимо этого, расширен список оснований для прекращения тестирования. Одним из них станет использование в ходе экзамена, в частности, средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Если на этом основании он был прекращен или аннулированы его результаты, следующее тестирование на права кандидат сможет сдать не ранее, чем через год со дня предыдущей попытки. В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ. По его словам, это семейство членистоногих может приносить целый ряд опасных инфекций. Ученый отметил, их массовый выход обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. На этом фоне россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024-го в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Напомню, специальный налоговый режим для самозанятых введен в России в порядке эксперимента до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
2: Прямо сейчас

простить легко. Необходимо жить, друзья, и легко проводить этот вторник в компании «Радио Дача». После певицы Светы послушаем Александра Буйнова и Филиппа Киркорова и продолжим принимать ваши музыкальные заявки.

0: заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Наш телефонный аппарат в режиме ожидания.
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой. Скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Ритуал Град. От организации похорон до благоустройства захоронения. Изготовление памятников. Ритуальная флористика. Поможем с компенсацией в военкомат. Работа по договору. Рассрочка без процентов после выполнения работ. Ритуал Град. Нововятский район. Советская 64. Телефон 266-542.
4: Рассрочку предоставляет ИП Волкомурова СЮ.
5: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт. А мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф Краба, шеф сезон.
6: ИП Елькин Игорь Александрович. ОГРНП 323-43-60-42-72.
7: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
8: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
9: Посмотрим. Окно 500 на 800.
10: Всего за 1500 рублей? Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна Гелиос. Узнайте подробности по телефону 42 44 74 или на сайте oknagelios.ru.
11: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Только любимая отечественная музыка для вас круглосуточно на Радио Даче. Это у нас Тамара Кутидзе с композицией «Только любовь». Далее будем слушать Диму Билана и Леонида Агутина. И напомню всем, что помимо основного эфира у нас имеется два дополнительных онлайн-канала «Песня года» и «Диско Дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, а «Диско Дача» — это онлайн-канал с лучшими танцевальными композициями. Наслаждаться такой музыкой можно также круглосуточно на сайте radiodacha.ru. Всем приятного вторника, друзья! Будем вместе!
1: Реклама. Признание. Уверенность. Комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. «Пол Беккер». Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. «Пол Беккер». ЦУМ. Третий этаж. ТРЦ «Макси». Второй этаж.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
6: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
7: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
8: ИП Бузмаков Александр Николаевич. Угрыл ИП 311-43-45-23-500-025. 6+.
9: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
10: КСМ. Когда сбывается мечта?
11: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Удачный час на Радио Дача.
13: Это ваше время в нашем эфире.
12: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
13: И дарите любимые песни.
12: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
14: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
15: Для слушателей старше 16 лет.
16: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: вопросе, так что вспоминайте, что же вам такого приснилось. Мы же наяву отправимся через 10 минут в новый музыкальный час на радиодаче, где будем выполнять музыкальные пожелания. Впереди программа по заявкам. Удачный час. Присоединяйтесь все. В финале этого часа не пропустите заявку в рубрике «Удачный момент» и душевную песню в исполнении Валерия Сюткина.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
12: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
13: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радиодача представляет...
17: Что там у нас с крышей?
18: Отъехала!
19: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Кино с 7 мая. 6+.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задонов. И другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денис. Я из города Саратов. Передаю привет своей маме, бабушке и всем родным. Я хочу вам пожелать всем хорошей недели и прекрасных выходных. Заказываю песню «Фантазер». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат
3: мазь. В Кирове полдень. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Денис Романов. Здравствуйте. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенные объекты размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Городские отели также не отстают и внедряют в перечень услуг меню подушек и дополняют номера блэкаут-шторами. Стала известна дата открытия сезона фонтанов. В нашем городе он стартует 10 мая. Одним из первых начнет свою работу фонтан на пруду в парке имени Кирова. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. Напомню, что к монтажу светомузыкального фонтана у цирка специалисты приступили в начале прошлого месяца. В сооружении предусмотрены более 150 подвижных струй, самая высокая из которых поднимается на 35 метров. За подсветку отвечают свыше 200 подводных светодиодных ламп. Российские школьники назвали свои любимые предметы. Как пишет газета.ру, пальму первенства забрал английский язык. Его указал почти каждый второй. На втором месте с минимальным отрывом идет обществознание. В пятерку любимых также вошли биология, математика и русский язык. При этом, по словам учащихся, ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, две трети школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Это все новости к этой минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Желаю всем отличного дня.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Отличное настроение – это уже половина успеха, а все остальное можно настроить по ходу дня. Так что ловим позитив, включаемся в ритм и делаем этот день таким, каким хочется именно вам. Добрый день, дорогие слушатели! С вами на ближайший час Аня Дементьева. Мы на волнах «Радио Дача» 91.6. Звоните нам по номеру 422-91.6 или пишите нам в Телеграм по номеру 8-922-98-22-91.6. Будем ждать ваши приветы, поздравления и пожелания. Оставайтесь с нами, впереди много хорошего!

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Кирове 422-91-6. Это «Радиодача».
1: Привет, радио «Дача». Меня зовут Элина. Хочу поздравить всех, особенно дедушку Сашу, своего мужа Алексея, маму, папу, своих двоюродных сестер и свою дочку Лизу. Я хочу вам всем пожелать, мои дорогие, счастья, любви, здоровья. И хотела бы послушать песню «Иванушки Интернешнл», «Билетик в кино». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: А знаете ли вы, что короткая прогулка на свежем воздухе всего на 10-15 минут может заметно повысить концентрацию и улучшить настроение? Иногда достаточно просто выйти и немного сменить обстановку, чтобы день заиграл по-новому. И похоже, у вас сегодня тоже хватает поводов для хороших новостей. Давайте их озвучим. Ева поздравляет свою подругу Киру с днем рождения, желает ей вдохновения, ярких эмоций и исполнения самых смелых желаний. Степан передает привет своему дедушке, благодарит его за мудрые советы и желает крепкого здоровья и бодрости. Елена поздравляет своего супруга Костю с днем рождения и желает побольше теплых и запоминающихся моментов жизни. И просит поставить песню «Младший лейтенант».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу всем пожелать удачи на дорогах и терпения. Заказываю песню группы «Любэ». Спасибо, радио «Дача».

0: партнеров и крепче эмоциональная связь и возможность развиваться вместе. Также прекрасно, когда супруги дачники, все вокруг дачи у них крутится, нет даже намека на то, что кто-то ехать не желает. Встали с утра пораньше и вперед из песней. Песни, конечно же, которые на радио дачи, никак иначе. А еще у нас в эфире есть полезная рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами в эфире делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную полезную рубрику в эфире. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
2: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: новинка от Насти и Димы Билана, композиция «Эпилог». Далее будем слушать Аллу Рит и Андрея Державина уже в пятницу. Обещаем вам еще одну свежую песню, которую вы не слышали до сих пор в нашем эфире. Группа «Любэ» представит свою новинку, которая называется «Жди меня». В хит-параде «Горячая десятка» услышите эту песню, а также узнаете новые музыкальные итоги уходящей недели. Всем потрясающего вторника желаю. Будем вместе.
1: Реклама.

0: Это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ «Макси», второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
4: Стоп! Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Важные городские новости. В «Япономании» новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении «Япономания».
7: ИП «Бузмаков» Александр Николаевич. УГРН П311 43-45 23 500 25
8: 6+. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
9: Супер предложение от ювелирных салонов «Топаз». Цена на золото 585-й пробы снижена до 7800 рублей за грамм. Успейте, пока выгодно. «Топаз» – все только для вас.
10: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
12: Кто виноват, что над тихою пристанью снова ветра и шторма? Кто виноват, что мы в поисках истины?

0: Впереди на радиодаче вас ждет новый музыкальный час и встреча с Даней Борисовым. А я попрощаюсь до завтра. Собственно, недолго будем в разлуке. Этот час успею завершить музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». Кого-то счастливым, добрым словом и хорошей песней. И чуть раньше послушаем композицию в исполнении Славы. Всем пока! С вами была Мария Федорова. Желаю вам шикарного майского дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего весеннего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Кирове 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с необходимыми органами, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Кроме того, все московские аэропорты приостановили обслуживание рейсов, среди них Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Подчеркивается, пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Добавлю, сегодня ночью на территории России перехватили и уничтожили почти 300 украинских дронов. При этом часть целей нейтрализовали на подлете к Москве. Теперь к другим новостям. Территория Кремля в Москве будет закрыта для посетителей 9 мая. Развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади также не состоится, пишет РИА Новости. До 17 мая для посещения также закрыты мавзолей Ленина. Кроме того, до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены. Храм Василия Блаженного тоже не будет принимать гостей с 7 по 9 мая. Плановое отключение отопления начнется в столице завтра, 6 числа. Работы затронут более 74 тысяч зданий, половина из них – жилые дома. В Подмосковье отопление начали отключать уже сегодня. Полностью завершить процесс планируется до 12 мая этого месяца. ЦУДД в Москве запустил эксперимент по установке новой подсветки перед пешеходными переходами. Тесты проходят по 10 адресам. На 5 из них смонтировали светодиодные блоки прямо в тротуар, на остальных световые проекторы. Новая система дублирует сигналы светофора и помогает пешеходам заранее заметить переход и оценить обстановку на дороге. Ожидается, это снизит риск неожиданного выхода на проезжую часть, уменьшит число нарушений и улучшит считывание сигнала светофора. Подсветка работает при любой погоде. Это все новости к данной минуте. Филипп Киркоров прозвучит далее в нашем эфире с композицией «Я эту жизнь тебе отдам». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: цвет природы за окном часто связан и с возникновением самых разных чувств в душе людей, преимущественно чувств прекрасных. Весной и любить хочется, и улыбаться чаще, и комплиментами одаривать свою вторую половинку бесконечно долго. Ну и с друзьями делиться переживаниями тоже, конечно, хочется. Не отказывайте себе, друзья, ни в одном из этих удовольствий. Приумножайте прекрасное вокруг себя и сторонитесь чувств, которые огорчают, они нам тут ни к чему. На радио «Дача» только что слушали композицию группы «Винтаж». Продолжим день в ритме песен дуэта «Чай вдвоем» Максима Олейникова и группы «Город 312». С вами Даня Борисов. Всем желаю отличного дня.
1: Реклама. Ритуал «Град» – от организации похорон до благоустройства захоронения, изготовление памятников, ритуальная флористика. Поможем с компенсацией в военкомат, работа по договору, рассрочка без процентов после выполнения работ. Ритуал «Град», Нововятский район, Советская, 64, телефон 266-542.
2: Рассрочку предоставляет ИП «Волкомурова СЮ».
3: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чёрса 79А.
4: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

все изменил в моей судьбе. И я сажусь на рейс Москва-Торонто, лечу к тебе, спешу к тебе, бегу к тебе.

0: многих других песня Марины Федункив в эфире «Радио Дача». Недавно на одном шоу в интернете Марина дала отдельный совет зрительнице. Та обратилась к ней с жалобой, мол, не может никак построить серьезных отношений, хотя очень к этому стремится. Марина за словом в карман, конечно же, не полезла, тут же выдала: если будем зацикливаться на проблемах, все время думать, почему не получается что-то сделать, то никогда не найдем решение вопросу. Как только проблему отпустить, все приходит само, как ребенок в 53 года, сказала Марина. Порой нам всем нужен такой простой совет, чтобы, наконец, сместить фокус своего внимания. Будьте круче всяких там проблем, друзья.
1: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26 60 46. 26 60 46.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
8: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в Гелиос пора! Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании Гелиос. 49 59 99. Окнагелиос.ру.
9: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
10: Вода закончилась!
11: Сейчас схожу!
10: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
11: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
10: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
12: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, ОГРН 112 434 502 46 38.
13: Удачный час на радио «Дача».
14: Это ваше время в нашем эфире.
13: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
14: и дарите любимые песни.
13: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422 91 6.
15: Для слушателей старше 16 лет.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Как в столице в последние дни грех не салютовать. Ее нужно всячески задабривать, дабы нас не покинула эта знойная погода. Настоящее лето уже творится за окном. Сегодня еще и первую майскую грозу обещают. Я и всегда рад. Правда, немного душно на улице. Но ничего, это гораздо лучше, чем метель в апреле. Наслаждаемся хорошей погодой, друзья, и слушаем классные хиты в эфире радио «Дача». До финала часа не пропустите композицию «Антипа», а также рубрику «Удачный момент», где мы исполним заявку нашего слушателя.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Кисель Реавит для желудка суперхит.
12: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.
15: В теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу.
14: Сергей Лазарев.
1: Нация.
16: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
17: Как ты шутишь, лохнесская!
18: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виктор Вольф из города Оренбурга. Я хочу передать привет в город Киров дружининой Татьяне, я ее помню. И хочу заказать для нее песню Владимира Маркина «Спасибо, радио».

0: Кирове 3 часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Сериал «Восьмой участок. Новый сезон» стартует на ТВ. Фильм в списках не значился, покажут НТВ. На РЕН-ТВ выйдет кинолента «Есть только миг». Об этом в ближайшие несколько минут. Премьерный показ сериала «Восьмой участок. Новый сезон» состоится на телеканале «Россия». В главных ролях Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков и другие актеры. В центре сюжета терапевт поликлиники Инна, в прошлом нейрохирург, состоит в отношениях с Аркадием, однако их свадьба срывается из-за череды препятствий и трагического инцидента. Аркадий решает, что Инна не хочет семью ребенка и заводит роман на стороне. Однако вскоре выясняется, что девушка беременна. Сериал стартует 12 мая. Премьера фильма «В списках не значился» состоится на канале НТВ. Действие разворачивается летом 1941 года. 21 июня лейтенант Николай Плужников прибывает в Брест с надеждами и планами на будущее. Он отправляется к месту своей новой службы Брестской крепости, не подозревая, что мирная жизнь оборвется через считанные часы. Не успев вступить в должность, Николай становится свидетелем начала войны. Ранним утром крепость подвергается внезапному обстрелу. Премьера 9 мая. Фильм «Есть только миг» выйдет на РЕН-ТВ в День Победы. Действие происходит в 1944 году. После контузии молодой летчик из-за проблем со зрением отправляется не обратно на фронт, а на ложный аэродром, где находится сломанная фанерная техника и сооружения, такие же, как он, списанные по здоровью военные. Но только неожиданно оказывается, что эта декорация имеет стратегически важное значение в ходе новой военной операции. В ней людям придется проявить смелость и смекалку, чтобы дать отпор гитлеровцам и внести свой вклад в будущую победу. Премьера состоится 9 мая в 21:30. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Далее в нашем новом музыкальном часе прозвучит песня «О боже, какой мужчина» в исполнении певицы Натали. Оставайтесь в компании на Радио Дача.
0: Прямо сейчас

0: Певшим так можно охарактеризовать хит Султана Лагучева «Горький вкус», который мы слушаем в эти минуты на радио «Дача». Да, порой сильные чувства оставляют горькое послевкусие, но на нем зацикливаться ни в коем случае не нужно. Надо скорее бежать и покупать чего-нибудь сладкого, дабы перебить все эти неприятные моменты жизни. Будьте открыты к новому, друзья, и тогда точно станете самым счастливым человеком на Земле. Еще счастливым можно стать, если много хорошей музыки слушать. В этом мы поможем. Скоро на радиодаче группа «Демо», Катя Лель и Сергей Трофимов.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
3: Прямые поставки запасных частей «Каминс» на автомобили «ГАЗ». Только в «Автодеталь-центр». Позвони и купи качественные запчасти. «Каминс» – «Автодеталь-центр». Ваш надежный партнер на дороге.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Классная песня «Студио», она не виновата, продолжает эфир «Радио Дача». В хит-параде «Горячая десятка» композиция «Студио» значится на 4-м месте. Еще совсем недавно песня была лидером нашего чарта. Помочь ей вернуться в тройку призеров можете только вы, друзья, если будете чаще заказывать эту композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни становятся хитами. Подведем музыкальные итоги недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на «Радио Дача».
1: Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заехал, сделали, поехал. Масла и смазки, быстро и по делу. Замена масла в двигателе, коробках, мостах, редукторах. Замена свечей, фильтров и колодок. Масла и смазки, правильная замена. Московская 102В, производственная 28, Северное кольцо 30 и новый магазин на Ердякова 50Г. Подробности по телефону 211-211.
4: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове – 32 90 90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Оптимист Юрий Антонов в эфире «Радио Дача» утверждает, что любовь и чудеса всегда являются спутниками жизни каждого человека. И даже те, кто говорят, что им не везет, несколько проверяют, если оглянуться на свою жизнь и посмотреть, как порой удачно складывались обстоятельства, можно самого себя переубедить в части везения. Если верить в чудо, оно обязательно с вами произойдет, друзья, будьте уверены. Вот, например, наши слушатели верят, что мы исполним их заявку, так и делаем каждый час в рубрике «Удачный момент». Совсем скоро исполним музыкальное пожелание одного из вас. До этого не пропустите хит Ольги Бузовой на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь.
2: На радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Альфия Хамдеевна. Я хочу привет передать своему мужу любимому Камилю Подколычу и своим детям Лизочке своей Колбузиновой и Атипалисину Ивану. Дарю песню Александра Маркова. Спасибо, радио «Дача».

0: Кирове 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В 6 российских аэропортах Геленджик, Домодедово, Жуковский, Калуга, Кострома и Череповец введены временные ограничения на прием и отправку рейсов по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе. На местах усилен контроль за работой авиакомпании и соблюдением прав пассажиров, которым предоставляют в том числе воду, бесплатные комнаты матери ребенка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 беспилотников, летевших на столицу. В Шереметьево предупредили, что после прилета из-за границы время прохождения процедур может быть увеличено. Минсельхоз отмечает рост производства куриных яиц в России. По итогам первого квартала объем превысил 10 миллиардов штук. Ведомство подчеркивает, что текущий выпуск позволяет полностью закрыть потребности внутреннего рынка и одновременно наращивать экспорт. Прирост к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата, составил около 3%. Акция «Бессмертный полк» в Тамбовской области в текущем году состоится дистанционно. Как пишет Интерфакс, такое решение принято из соображений безопасности. Жителям региона предложено несколько альтернативных форматов участия. Портреты ветеранов можно разместить на муниципальных стенах памяти, украсть ими личный транспорт, либо использовать изображения на одежде или бейджах. Кроме того, авто- и мотоклубы традиционно смогут организовывать памятные пробеги. Мошенники звонят ветеранам от имени Социального фонда России. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета. Об этом пишет РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Официальный курс доллара на сегодня, по данным Центробанка, составляет 75 рублей 44 копейки. Евро стоит 88 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроют гости из будущего с композицией «Лучшее в тебе».
0: Прямо сейчас

0: сказки «Уюты» в хите «Любимый мой» на радиодачу. Буквально принцу на белом коне полюбила. Правда, цвет коня все же в композиции не упоминается, но картинка тут дорисовывается сама собой, а как иначе. Желаю каждой нашей слушательнице со своим казаком повстречаться поскорее дома или вечером, или же на улице по пути в освояси. В общем-то, будьте любимы и счастливы, друзья. А мы романтическое настроение поддержим далее хитами Димы Билана, Любови Успенской и Валерии на радио «Дача».
1: Погода. Всем добрый вечер. Завтра в среду в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, днем плюс 23. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
4: Стоп! Выдыхай!
5: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
7: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» — это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам. И авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: хита «На берегу неба» звучит на волнах радиодачи. Это новая песня Димы Билана, релиз которой состоялся в финале прошлого года. Композиция получила название «Что-то на родном». И убедиться, что музыкальная работа действительно продолжает историю хита «На берегу неба», можно, взглянув как минимум на клип. Там даже актриса очень уж похожа на то, что сыграла и в музыкальном видео на упомянутую песню. И все красиво так, лирично, одно загляденье, друзья. Обязательно посмотрите клип. Но прежде послушайте хиты Муслима Магомаева, Стаса Михайлова и Алены Апиной на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды Пол Беккер. Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ, 3-й этаж, ТРЦ Макси, 2-й этаж.
6: Весной мы купим овощи и фрукты.
7: Потом игрушки.
6: Потом продукты.
8: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе. Все недорого.
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Алюминиевая дверь в офис, пластиковая на дачу, окна в дом. Компания «Окна Гелиос» установит качественно и в срок. При остеклении загородного дома скидка. Подробности 49-59-99 и на окнагелиос.ру.
12: Удачный час на радио «Дача».
13: Это ваше время в нашем эфире.
12: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
13: И дарите любимые песни.
12: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
14: Для слушателей старше 16 лет.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: красотой затмит любую. Королева красоты Муслима Магомаева на радио «Дачи» поет. Он здесь точно не об участнице какого-то конкурса, а о воплощении своего идеала. Как Пушкин, помните, называл девушку гением чистой красоты в чудном мгновении. Метафор, чтобы подарить теплый комплимент своему ненаглядному человеку, масса. Друзья, обращайтесь к литературе, тоже не забывайте. Я обращаюсь к плейлисту, расскажу, что до финала часа нас ждет хит Ярослава Самишевского, а также рубрика «Удачный момент». Ничего не пропустите на волнах радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
9: Подробности на tixfree.rf.
10: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
11: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
16: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге.
15: В самолете.
17: Просто и удобно.
15: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
19: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
23: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
23: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
23: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
23: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
23: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
23: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
23: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
24: Что там у нас с крышей?
25: Отъехала!
26: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Передаю большой привет своей девушке Анастасии Ермаковой. Желаю ей солнечного настроения. Дарю всем песню. Молли, набери мой номер, позвони мне срочно. Спасибо большое, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Кирове 5 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио Дача. Новости.
6: В студии Радио Дача с новостями Денис Романов. Здравствуйте. В России предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ. Это позволит выпускникам минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомню, что с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании. Компании вуза. Вячеслав Симаков выйдет на связь с кировчанами. Глава городской администрации анонсировал прямую линию. Она пройдет 20 мая в соцсети ВКонтакте. Задать интересующие вопросы Вячеславу Симакову кировчане могут на платформе обратной связи. Их прием стартует в 8 утра 19 мая. Отмечается, что ни одно обращение горожан не останется без ответа со стороны чиновников. В Индонезии засняли редкие радужные облака. Видео с удивительным природным феноменом выложил один из очевидцев. По словам экспертов, такое явление встречается среди облаков, которые располагаются на большой высоте. Солнечные лучи преломляются и рассеиваются на мельчайших капельках воды или кристаллах льда, которые находятся в этот момент в облаке. При этом разные световые волны отклоняются под разными углами. Так и появляется спектр цветов, или, проще говоря, тот самый красивый радужный эффект. Это все новости к этой минуте. Оставайтесь в компании Радио Дача. Желаю всем отличного вечера.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Ну что за девушка? Мечта, мечта любого мужчины. Жениться, сама зовет, банкет оплатит. С мужчины только, наверное, костюм остается. И даже платье сама тоже купит, дабы побыстрее его надеть. Ну каждый ведь о таком мечтает. И странно, что возлюбленной героини хита Наташи Андреевой на радиодаче никак не согласится с ее этим предложением. В музыкальном будущем на радиодаче вас ждет еще больше любимой музыки. Скоро послушаем хиты Юлианы Карауловой, Андрея Державина и Юлии Михальчик.
1: Погода. Всем добрый вечер. Завтра в среду в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, днем плюс 23. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе «Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
7: Ритуал «Град». От организации похорон до благоустройства захоронения. Изготовление памятников. Ритуальная флористика. Поможем с компенсацией в военкомат. Работа по договору. Рассрочка без процентов после выполнения работ. Ритуал «Град». Нововятский район. Советская, 64. Телефон 266-542.
8: Рассрочку предоставляет ИП Волкомурова СЮ.
9: Дома, на даче, на прогулке и в поездке. Человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукция от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной, обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
10: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
11: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щорса 79А.
12: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
14: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щорса 73.
15: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
16: Мы прерываемся для важной информации. Ювелирные салоны «Топаз» сделали неожиданное заявление.

0: Скидка на золото, серебро, бриллианты уже до минус 70%. Объявлена глобальная распродажа. Спешите в Топаз за максимальной выгодой.
1: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
3: Радио «Дача».

0: Пинка, Юлианы Карауловой и Резников студио на радиодачу. Слушаем песню «Вилы». Каждая песня о настоящей любви — это уже хит, а если он еще и исполнен так чувственно, так нежно и, что самое главное, честно, я уверен, композицию ждет большущий успех. Помочь ей можете вы, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачные моменты» в программе «Удачный час» на радиодача, то ее услышит еще больше людей ее полюбят. Исполняем заявки в финале каждого музыкального часа, ну а пока движемся к этой точке, я поставлю для вас хиты группы «Вирус», Николая Гнатюка и «Рады рай» на радиодача.
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
6: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
7: ИП Бузмаков Александр Николаевич. Угрюм П311-43-45-23-500-25. 6+.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
11: КСМ. Когда сбывается мечта?
12: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мы не беремся за все подряд. «Автодеталь-цех» – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас – значит сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 214420. «Автодеталь-цех». Точность, которой доверяют.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: так хорошо описывает группа «Вирус» весну в эфире «Радио Дача», что не могу сдержаться и не отправиться посмотреть, таким ли теплым будет вечер и буду ли я лаской встречен. Уверен, что да, смотря, по крайней мере, в окно, складывается именно такое ощущение. На этом я, Даня Борисов, с вами прощаюсь. Оставляю вас в уютной компании Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня под любимую музыку, музыку «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
15: Кисель Реавит для желудка суперхит.
16: Посыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
15: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
17: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
20: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
0: Муз-ТВ представляет.
21: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
0: Лайф-арена.
21: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск, Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Ставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Кирове 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к системам отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости. Документ устанавливает стандарты для оборудования, которое позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести поквартирный учет потребления тепла. Нововведение в первую очередь адресовано проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатической техники. Минсельхоз отмечает рост производства куриных яиц в России. По итогам первого квартала текущего года объем превысил 10 миллиардов штук. Ведомство подчеркивает, что текущий выпуск позволяет полностью закрыть потребности внутреннего рынка и одновременно наращивать экспорт. Прирост к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата, составил около 3%. В России зафиксирован всплеск активности мошенников в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники создают фальшивые сайты, копирующие портал госуслуг и предлагают оформить якобы социальные выплаты к празднику. На таких страницах жертву просят ввести логин, пароль от учетной записи и код из СМС. Получив доступ к аккаунту, аферисты забирают личные данные пользователя, паспортные сведения, снизу информацию о кредитах и недвижимости. В дальнейшем эта информация используется для выманивания денег у самого человека и его близких. Ранее россиян уже предупреждали о фишинговых открытках ко Дню Победы, через которые злоумышленники рассылают вредоносные программы и поддельные ссылки. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали почти 50% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом идет общество знания. Такие данные приводит газета «Ру» со ссылкой на исследование. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше голосов набрали история, литература, география. В конце списка физика, химия и информатика. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире радиодачи откроет мистер Кредо с композицией «Медляк». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: А вот сегодняшний вечер уже скоро дополнят хиты «Елки», Ирины Аллегровой, Виктора Королева и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Погода! Всем добрый вечер. Завтра в среду в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, днем плюс 23. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
5: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
6: Срок акции до 15 мая.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат
7: детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
10: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
11: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
12: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
14: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Песня «Елки проще» этим вечером на радио «Удача». Иногда, кстати, и нам полезно слышать эти слова, особенно когда мы сами усложняем свою жизнь, хотя выход из любой ситуации может быть гораздо проще и элементарнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому что можно пожелать этим вечером в разгар рабочей недели? Быть проще, улыбаться чаще. Ну а мы, как обычно, поддержим ваш настрой отличной музыкой. Через короткую паузу послушаем хиты Тайси Павали, Анжелики Варум, Алены Ланской и многие другие.
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой – скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Заехал, сделали, поехал. Масла и смазки, быстро и по делу. Замена масла в двигателе, коробках, мостах, редукторах. Замена свечей, фильтров и колодок. Масла и смазки, правильная замена. Московская 102В, производственная 28, Северное кольцо 30 и новый магазин на Ердякова 50Г. Подробности по телефону 211-211.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Найдутся на раз любые запчасти для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Приезжайте в сеть магазинов «Автодеталь-центр».
8: БКК представляет.
9: Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб – драгоценность, его береги. Киров хлеб создан с любовью для родного города.
10: Стоп, выдыхай.
11: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
12: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
13: Да, биткоин надо было брать в 2012.
14: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
15: Следующая остановка – Балерс.
16: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах Балерс. Балерс – в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
17: Удачный час на радио «Дача».
18: Это ваше время в нашем эфире.
17: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
18: И дарите любимые песни.
17: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422-91-6. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Соседи – эта тема объединяет всех жителей многоэтажек сильнее любого праздника, особенно когда за стеной начинается концерт в 3 часа ночи. Мы все их знаем – человек-перфоратор, чей ремонт длится десятилетиями, или вечные тусовщики, у которых пятница наступает каждый день. Иногда кажется, что сверху не жилая квартира, а боулинг шарами. А еще есть квартиры, где любят слушать радиодачи. И это уже ваша территория. Оставайтесь с нами через короткую паузу. Именно для вас, ну и соседей, хиты Ольги Бузовой, Юлии Савичевой, Таисии Повали и многие другие.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
11: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай. Только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
18: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
19: Подробности на tixfli.rf.
20: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
21: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
22: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
23: Скидки в аптеках столички.
24: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
25: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
26: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
27: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
26: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Ленинграда, и я передаю привет своей лучшей подружке Ксюше и желаю ей всего самого наилучшего. Люблю ее всем сердцем. Заказываю песню «Нюша» и спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Кирове 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости. В студии радиодачи с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ученики предпрофессиональных медиа-классов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заммэр Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч старшеклассников. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиа-контента, от съемки интервью до монтажа, и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопроизводство, посещают места съемок знаковых российских фильмов и общаются с признанными профессионалами сферы. ВДНХ 9 и 10 мая представит специальную программу, приуроченную ко Дню Победы. Как сообщила заммэр Наталья Сергунина, для гостей подготовлен исторический маршрут, объединяющий 6 тематических площадок. Посетители смогут увидеть спектакли, созданные на основе воспоминаний ветеранов, военные кинокартины, реконструкцию фронтового концерта. Атмосферу дополнят архивные фотографии, аудиоматериалы, исторические объявления из громкоговорителей и песни военных лет. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. В Москве ожидается теплая погода с 5 по 7 мая, несмотря на облака и грозы. До 8 числа столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. По словам синоптиков, такое тепло для начала мая не характерно и аномально. Показатели превышают норму на 5-6 градусов. Осадки продолжатся и 8 мая, когда столичный регион накроет очередная волна похолодания. Это все новости на сегодня. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Прямо сейчас

0: надо мною плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: такое любовь и вечный вопрос? Одно из самых сложных и многогранных человеческих чувств, которое может проявляться по-разному. Любовь между партнерами, родительская любовь, про друзей, не забываем своих любимых. Ну и даже любовь к своему делу, хобби или некой идее. Ах да, еще любимые песни в эфире «Радио Дача». Здесь также все взаимно и по любви. В ближайшие минуты послушаем хиты группы «Винтаж» Владимира Кузьмина, группы «Иванушки Интернешнл» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Погода. Всем добрый вечер. Завтра в среду в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и гроза, температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, днем плюс 23. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Район Советской 64. Телефон 266-542.
1: Просрочку предоставляет ИП Волкомурова СЮ.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Песня группы «Винтаж» «Полароиды» в эфире «Радиодача». Излюбленная игрушка 90-х и 2000-х вновь завоевывает сердца молодежи, олицетворяя собой не просто фотоаппарат, а нечто большее. В стиль жизни, ностальгию по простоте и мгновенности. За это в целом мы с вами когда-то оценили этот гаджет. Вот нам лишние доказательства, что многое в мире циклично и периодически возвращается. Уже скоро вернемся с вами в 1993 год. Он представил нам песню Олега Газманова. Также послушаем хиты Жени Белоусова, Димы Билана и многие другие.
1: Реклама. Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46. Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.

0: В резине. Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66 10 10.
1: ИП «Кузнецов» Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Песня Жени Белоусова «Алешка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. Кстати, один из крупных, наша северная столица, именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Мы можем передать отдельный привет местным жителям, там также слушают радио «Дача». И уже через короткую паузу вместе с нами насладятся хитами группы Любэ, Кати Лели, Артура Пирожкова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
11: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
10: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
11: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
15: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
18: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
19: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
20: Подробности на tixfly.rf.
21: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banк.ru. ООО ВБ-банк.
23: Скидки в аптеках столички.
24: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
25: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
26: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
27: Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ.
28: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
29: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радиодача». Дачный плейлист «Радиодача».
30: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
31: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Дача» представляет.
1: Как пишете, человек удачный!
2: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет друзьям Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся с Андреем Воробьевым на даче. Всем отличного настроения. Любим вас, радио «Дача». И пусть прозвучит красивая композиция под названием «Белль».

Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Ну, мы с вами знаем, что разгар весны, финальный месяц сезона — это всегда отличное настроение, много планов, ну и немало свободного времени. Это, если брать во внимание, череду майских праздников. Есть немало советов, как себя развлечь, например, поиграть с семьей в настольные или видеоигры, устроить просмотр фильмов, еще сходить обязательно прогуляться в случае хорошей погоды, а она в целом уже хороша для мая, по крайней мере, днем. А вот поздним вечером мы с вами слушаем любимые хиты на радио «Дача». Уже скоро нас ожидают песни Леонида Агутина, Ярослава Сумишевского, Натали и не только.
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой. Скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Натуральная

0: Лечение и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альфа-лицензия» ЛО-43-01-00-31-80. Выдано Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
2: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Следующая остановка – Балерс.
7: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада-огорода и многое другое в магазинах «Балерс». «Балерс» в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как вопрос о женской дружбе тоже вызывает немало споров. Ну, а также рождает прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни Алсу, группы «Комбинация», «Руки вверх» и других любимых артистов «Радио Удача». Всем легкого завершения вторника.
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
6: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
7: Посмотрим. Окно 500 на 800 всего за 1500 рублей.
8: Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна Гелиос. Узнайте подробности по телефону 42 44 74 или на сайте oknagelios.ru.
9: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
10: КСМ. Когда сбывается мечта?
11: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Супер предложение от ювелирных салонов «Топаз». Цена на золото 585-й пробы снижена до 7800 рублей за грамм. Успейте, пока выгодно. «Топаз» – все только для вас.
13: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
15: Радио «Дача».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Метели белые улетели, снег исчез, и с нами, наконец-то, настоящая теплая весна. По крайней мере, во многих городах нашего вещания. На календаре уже 5 мая, поэтому дальше только теплее. Мы всем шлем большой теплый привет, желаем легкого завершения сегодняшнего дня. Ну и такой же легкой рабочей недели. Она пока что продолжается. Через короткую паузу в сегодняшний вечер дополнят хиты Наташи Королевой, Владимира Преснякова, Дениса Клявера и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премиум-стовое движение.
9: Категория 16+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман. Это
3: любовь. Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Лидия, живу я в городе Москве. Хочу передать большой привет своему любимому человеку, это своему супругу Рушанчику. Пожелать ему всего самого хорошего и очень прошу вас, поставьте ему песню группа «Премьер-министр Восточная». Хорошо там, где есть радио «Дача».

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: дорога домой не может не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня. Ну или когда мы хорошо отдохнули и возвращаемся домой, чтобы успеть выспаться перед новым рабочим днем. Всем желаем легкой наступающей среды, завтра экватор трудовых будней. Ну и к другим пожеланиям, уже вашим музыкальным, мы вернемся в финале часа. Здесь у нас рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков и через короткую паузу слушаем хиты группы «Рок Острова», Никиты и Марии Зайцевой, Димы Билана и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой – скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Удачный час на радио «Дача».
7: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
7: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Татьяна Курткова, ее песня «Алешенька» в эфире «Радио Дача». В творческом багаже певицы найдется уже немало ярких, любимых песен наших слушателей. А еще Татьяна коллекционирует традиционные русские костюмы. Многие из них она получает в подарок от поклонниц. И, например, одна из бабушек подарила ей уникальный древнейший сарафан. Ему примерно 100 лет. Вот будем знать, что дарить при первой такой возможности. Ну а сейчас мы вернемся к нашему эфиру, который совсем скоро дополнит хиты группы «Високосный год», «Нюши», «Эдгара и Рады Рай» и многие другие.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» — это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
6: Все запчасти для китайских авто в одном месте. «Азия Авто» стала в два раза больше. Запчасти для «Черри», «Джили», «Хавейл», «Лифан» и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. «Планета Авто». Звоните 46 46 20.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Здесь, только не в этой комнате.

0: Вопреки мнению, которое уравнивает молчание с золотом, мы на стороне Нюши и просим не молчать. Делиться своими желаниями на радиоудачу. Музыкальные просьбы, признания, пожелания, ну а также приветы и поздравления в финале часа в рубрике «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. Ну а что касается ближайших минут, на очереди хиты Валерия и Стаса Пьехи, славы группы «Високосный год» и других любимых артистов радиоудачи.
1: Реклама.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Радиодача представляет.
3: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала.
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Счастье хочется каждому из нас в любое время года, особенно весной и в начале рабочей недели. Да, не всем легко перестроиться после выходных на трудовые будни, ранние подъемы. Поэтому мы всем желаем легкого завершения вторника, ну и такой же среды. Касаемо счастья, не обещаю, здесь уже все от случая, а вот с музыкальной частью у нас все стабильно. Через короткую паузу для тех, кто держится нашей волны, хиты Натальи Подольской, Григория Лепса, Дениса Клявера и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
2: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим, как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
3: ИП Бузмаков Александр Николаевич. УГРНП 311-43-45, 23-500-025. 6+.
4: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
5: Вода закончилась!
6: Сейчас схожу!
5: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
6: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
5: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
7: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, УГРН 112 434 502 46 38.
8: Радио «Дача».

0: Алая помада, новая стрижка или в целом новый образ. Для некоторых это важно, особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более весной. Хочется поскорее избавиться от теплых вещей, хотя сейчас, конечно, для некоторых регионов это не самая лучшая идея. Погода пока что неустойчива. Но скоро тепло придет в каждый город. Мы всем желаем теплого вечера, который уже скоро скрасит хиты Николая Носкова, Татьяны Булановой, Руслана Алихно и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
7: БКК представляет.
8: Без хлеба и медом сыт не будешь. «Киров хлеб» создано с любовью для родного города.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Замечательный хит Николая Носкова в эфире «Радио Дача». Сколько прекрасных песен посвящено данному времени года, вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, весна не везде успевает радовать своей погодой. Особенно апрель в этот раз нас удивил снегом и даже небольшим морозом. Но уже 5 мая, и дальше точно теплее. И вообще, само осознание, что с нами весна, не может не радовать. Также для хорошего настроения через короткую паузу вам хиты Юлии Савичевой, группы «Республика», Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ представляет.
3: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
2: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
3: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
2: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби. Жарким огнем.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Дача».

0: там, где нас нет, у других всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы интереснее. И в отпуск они сколько раз в год уезжают. Знакомая картина в каждой уважающей себя семье обсудить своих знакомых, да и незнакомых тоже. Ну, главное, по-доброму и за спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли, вернемся к эфиру. Его уже скоро дополнят хиты Александра Добронравова, Алена Апина и Мурата Насырова, Максим и других любимых артистов радиоудачи. Всем доброй ночи.
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
2: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Александра Добронрава на Радио Дача. Музыкальное признание своей второй половине вы также можете сделать в нашем эфире. А еще поздравить с днем рождения, как вариант, или с другим приятным событием, ну, например, наступающим Днем Победы. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент», а вот через короткую паузу мы послушаем хиты группы «Биз», Леонида Агутина, Надежды Кадышевой и других любимых артистов Радио Дача. Дождемся их.
1: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Стоп! Выдыхай. Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Европы Бис в эфире. Радио Дача, главный дуэт нулевых спустя 17 лет, снова в режиме онлайн. В прошлом месяце Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев впервые за такой большой срок выступили как дуэт Бис. Ребята выпустили совместный подкаст, также сингл «Еще не поздно», и уже успели порадовать поклонников живым выступлением. За это время Дмитрий стал театральным режиссером, Влад — отцом, участником реалити-шоу. В общем, жизнь кипит. И теперь дарит всем поклонникам группы новые эмоции. Думаю, еще услышим в нашем эфире их новые песни. А вот через короткую паузу нас ожидают хиты Юлианы Карауловой, Михаила Шуфутинского и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав, звоню из Екатеринбурга. Хочу передать привет своему другу Юрию и подруге Виолетте. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня,

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Радио Дача. Реклама.
1: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ Банк.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.